0: Сейчас подойти на броску.
1: Окей, сейчас.
2: Engine 29, I'm just landing with 3 of Meridian.
1: Okay, engine 29.
2: Your staff,